тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и все смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Радио Пилигрим. Мы с вами даже ночью.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 30 августа, и тема сегодня «Покайся». Место Писания, книга Откровения, 2 глава, 5 стих. Мы читали о том, что Иисусу пришлось сказать Великой Церкви в Ефесе, церкви, которая утратила первую любовь. Когда Иисус выступил против них, Он не сказал, что им надо плакать, Он не сказал, что нужно эмоционально переживать. Он просто говорит «покайся». Покаяться — греческое слово «метаноэ». «Ноэо» — разум, а «мета» — изменение. Эти два слова вместе означают покаяние. Это слово означает изменить свое мнение, изменить образ мышления. Изменив мышление, вы изменяете поведение, вы будете поступать по-другому. Вернитесь к истокам, вспомните, какими были. Примите решение, покайтесь. Вот что Иисус сказал им. Если бы Он им сказал плакать, некоторые бы могли сказать, «Мне тяжело плакать». Если бы Иисус сказал «сожалеть», кто-то бы сказал, «А мне тяжело сожалеть». Но Он повелел им принять решение. Иисус не сказал действовать в сфере эмоций. Он сказал, «Вернитесь к истокам, вернитесь к прежним делам». Подумайте об этом сегодня.
2: Радио «Пилигрим».

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, что мотивирует или что принуждает нас соблюдать заповеди. Все, что я соблюдаю в Писаниях, есть заповеди, одинаковые для всех. А приглашение Христа, которое Он сказал богатому юноше, помните, «Если хочешь быть совершенным, обращено только ко Мне». Да и не заповедь это вовсе, а всего лишь воля Твоя, Господи, для меня. Оттого и печалюсь, оттого и ухожу от Тебя. А не будь этой встречи лицом к лицу с Тобой, никогда бы не ушел от Тебя, потому что всю жизнь стремился к Тебе. И печаль эта, и изгнание мое не заповедью, а как раз волей Твоей вызваны. Ибо заповедь соблюл я, а воли Твоей не осилил. Если бы обнищание мое было всеобщим обязательством, заповедью, оставленной ради жизни вечной, то и страха бы не было, и выбора. А так, если хочешь, страшусь я Тебя, Господи. Лучше молитвословие, отче наш, исповедание, провозглашение, но только не голос этот Твой, проникающий в недра души моей, во святое святых за завесу. Выйди от меня, Господи. Я же говорю Тебе, что верую в Писания Твои, ибо соблюдаю их в точности. Разве этого недостаточно для Тебя? Что еще лучше может доказать мою веру, как не это? Да нет же, лгу я Тебе. Человек на многое согласен ради спасения, и вера здесь ни при чем. Как смертельно больной принимает лекарства не потому, что верует в них, а от безысходности пьет все, что находит. Так и мы сами себя тешим, называя страх верой, и этим умножаем свое коллективное заблуждение. На самом же деле, ничто иное, как ужас вечного осуждения, толкает нас к соблюдению заповедей. Размышляйте над этим в течение дня. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 30 августа. Мудрость и здравый смысл. Блажен, благословен, счастлив, удачлив человек, который снискал божественную мудрость, и человек, который приобрел понимание, познавая Божье Слово и приобретая жизненный опыт. Она, мудрость, дороже драгоценных камней. Пути ее, пути приятные, и все тропы ее мирные. Притчи, 3 глава, стихи с 13 по 17. Расширенный перевод Библии. Когда мы выбираем путь, указанный нам Богом, мы принимаем мудрые решения, и это приносит в нашу жизнь процветание, благословение и мир. Когда мы с Дэйвом молимся о том, чтобы Бог говорил с нами и направлял нас, Он дает нам мудрость и здравомыслие, чтобы мы принимали верные решения как в серьезных вопросах, так и в мелочах. Мудрость всегда приносит благословение. Если вы не пытаетесь контролировать все, что происходит в жизни ваших друзей, не обсуждаете поступки своих знакомых у них за спиной, то вы поступаете благоразумно. В этом случае вас всегда будут окружать надежные люди, и вы сохраните дружеские отношения на долгие годы. Здравый смысл поможет вам и в материальных вопросах. Вы не влезете в долги, если не будете тратить больше, чем зарабатываете. Духу Святому не нужно каждый раз напоминать нам о том, что мы неразумно распоряжаемся своими финансами. Для этого достаточно здравого смысла, который поможет нам избежать проблем. Мудрость не позволит нам поспешно брать на себя те или иные обязательства. Как бы мы ни горели желанием что-то сделать, нам нужно подождать Божьих указаний. Он наполнит нас миром, если мы приняли верное решение. А если на сердце беспокойство, значит, мы делаем что-то не то. В 31 главе книги Притчи говорится о женщине, которая приобретает поле. Она не стала бы этого делать, если бы новые обязанности заставили ее пренебречь всем остальным. Мудрость — наш друг. Она помогает нам избегать разочарований и принимать в настоящем решения, которые будут радовать нас в будущем. Божье слово на сегодня. Мудрость и здравый смысл — лучшие советчики, когда вы принимаете решения. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Прежде всего, спасибо вам за ваши вопросы. У нас их очень много, поэтому мы ответим на ваш вопрос обязательно, своевременно. Дождитесь. Пастор Алексей, вопрос очень серьезный. Как знать, что ты готов к семейной жизни?
1: Ответ на этот вопрос определяется, во-первых, здравым смыслом и, во-вторых, несколькими конкретными указаниями в Священном Писании. Прежде всего, Библия говорит о том, что семья создана Богом. То есть, Бог создал мужчину и женщину, способными создать семью. Для того, чтобы это произошло, для этого необходимо достичь определенного уровня полового созревания, во-первых, и, во-вторых, психологического созревания. То есть, человек должен быть достаточно взрослым, чтобы взять на себя ответственность за самостоятельную жизнь. Вместе с этим есть другие тексты Писания, которые помогают нам ответить на этот вопрос несколько с другой стороны. Дело в том, что Библия подробно очерчивает роль жены и роль мужа. Библия достаточно много говорит о том, что значит быть женой, что значит быть мужем. Например, Библия представляет мужа как главу семьи. А это значит, что он как глава, он подотчетен, подчиняется Божьему главенству. Написано «глава мужу Христос». То есть это значит, что человек, который вступает в брак, он достаточно самостоятельный, достаточно ответственный, достаточно зрелый в том, что он может взять на себя ответственность перед Христом не только за самого себя, но и за свою семью, за то, как он ведет свою семью. То есть, когда мы говорим о мужчине, когда мы говорим о парне, когда он готов к тому, чтобы вступить в брак, к минимуму полового созревания, физического созревания, психологического созревания, здесь добавляется еще и духовная зрелость, которая необходима для того, чтобы он стал главой семьи. Конечно, это понятие тоже субъективное. Мы знаем некоторых людей, у которых явно выражены лидерские качества, они более ответственны. Некоторым людям слабее, они по характеру, может быть, слабее, как лидеры. Но все равно ясное понятие, что вот у этого человека есть необходимый минимум того, чтобы он мог брать на себя ответственность и нести ее перед Богом, ответственность за семью, за детей, если Господь даст. Кроме того, вместе с этим Писание говорит о том, что муж, он не только несет ответственность, он еще и определенным образом относится к жене, то есть он должен относиться к жене с пониманием, то есть должен уметь или учиться ее понимать, он должен относиться к ней с нежностью, осторожно, он должен с почтением относиться к ней, оказывая ей честь, как сонаследнице благодатной жизни, которую мы получаем от Иисуса Христа. То есть вот это необходимые качества. Конечно, плюс к этому, естественно, раз он берет на себя ответственность, он должен быть способен обеспечить семью материально. И когда мы говорим «обеспечить семью материально», речь не идет о том, что он должен обеспечить на уровне среднего класса или выше среднего класса. Речь идет о том, чтобы он мог обеспечить необходимое, обеспечить то, что нужно для того, чтобы они жили как семья. Подобные требования мы видим и по отношению к женщине, то есть к жене или к девушке, которая станет женой. Библия говорит достаточно ясно о ее характере, говорит о том, что она должна знать Бога в достаточной степени, чтобы она могла иметь силу оказывать правильное влияние на мужа и через это созидать свою семью. Библия говорит о кротком духе, Библия говорит о внутренней красоте, Библия говорит о разумной жене, Библия говорит о добродетельной жене, которая является венцом для мужа своего. Вот совокупность этих качеств, или, так скажем, наличие необходимого минимума этих качеств и последовательный рост в них, и говорит о том, что эта девушка, она готова к тому, чтобы создать семью, или в меньшей степени готова. Кроме того, конечно же, девушке или женщине, жене отведена роль созидательницы домашнего очага. Это значит, что она умеет или готова учиться тому, о чем сказано в послании к Титу во второй главе, где сказано о том, чтобы они учились любить мужей, любить детей, чтобы они жили в чистоте, чтобы их жизнь была трезвой, чтобы она могла быть вот этим Божьим инструментом, посредством которого Бог созидает атмосферу в каждой семье. Это, пожалуй, все, что мы можем видеть на страницах Священного Писания, касающееся этого вопроса.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. А также пишите нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org, на Viber и WhatsApp по номеру +1 360 977 2182. Еще раз повторю, +1 360 977 2182. Благослови вас Бог.

Христианские притчи. Жертвоприношение Авраама. Бог искушал Авраама и сказал ему: «Авраам!» Он сказал: «Вот я». Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего. Взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой!» Он отвечал: «Вот я, сын мой!» Он сказал: «Вот огонь и дрова, а где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой!» И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего, но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире, Господь усмотрит. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня, то я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушал согласа моего». Книга Бытия, глава 22, стихи с 1 по 18.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. На улицах наших. Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Евангелие от Луки, 13 глава, 24 стих. Если вы занимались спортом, то знаете, что существует разница между теми, кто на спортивной арене доказывает свои права на награду, и теми, кто смотрит на эту арену с трибун или через широкие экраны телевизоров. Впрочем, помыслив, даже ребенок найдет разницу. Первые получат медали, вторые – только удовольствие. Мне интересно, нашлись ли такие болельщики, что потребовали записать их имена в список победителей и выдать им награды? Сомневаюсь. Но уверен, что многие, купив майки, кепки и шарфы, даже почувствовали себя в одной команде с чемпионами. Они шумно ходят по улицам, задирая прохожих, празднуя победу или поражение. Только это не их победа и не их поражение. Удел этих болельщиков – коллективная эмоция, шум и пар. Радость и гнев, восхищение и возмущение теми, кто там на арене, кто сделал себя позорищем для всех. Не имея собственных достижений, армия фанатов живет чужими. Жизнь одних стала развлечением других. Чувствуете христианскую аналогию? Она есть. И очень отрезвляет. Прочитаем одно место в Евангелии. «Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам!“ Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы?“ Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобой, на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды“». Евангелие от Луки, 13 глава, 25 по 27 стих. Давайте пофантазируем. Представьте себе, придет время, когда закончится проповедь Евангелия. Прекратятся все богослужения, умолкнут языки и пророчества. Каким-то немыслимо удивительным образом в каждом городе появится вход в небесное царство. Не просто церковная дверь, а реальная дверь в небо. Там за дверью вечная жизнь, счастье в общении с Творцом Вселенной, будущее для человечества. Хотите туда? Я – да. Но пускают не всех. Есть некоторые критерии отбора, своеобразный фейс-контроль. Стоящий у входа ангел пристально всматривается в лица. Лица должны быть знакомы. Каким-то образом небесный вестник будет вас знать. Улыбнется, увидев, и откроет ту самую заветную дверь. Или нет, если сочтет, что вы ему неизвестны. Можно кричать, топать ногами, бить себя в грудь, доказывая, что вы тот самый. И пусть он еще раз вспомнит и посмотрит в записной книжке, и ваше имя такое-то. Это не поможет. Как так? Вас забыли? Нет, не забыли. Вас и не знали. Что с того, что вы смотрели из окон дома или машины, как на ваших улицах проповедовали? Нет вам счастья в том, что вы в первых рядах шли на шоу из песнопений и исцелений, кушали на праздничных собраниях? Вы были так активны иногда, но вас не знают. Никогда не знали. Почему? Этот вопрос, оказывается, возникнет у многих. Ответ есть. Он прост и логичен, вытекает из сути проблемы. Вы стучите в двери и проситесь в дом, тогда как ваши дома были закрыты. Да, хорошо, что вы были среди сочувствующих, не гнали с улиц проповедников и даже слушали их незамысловатые послания. И, наверное, вы посещали церковь и немного пели в хоре, что-то положили в дароносицу, но всегда были темной личностью, хранящей сомнительные секреты. И вот вам вопрос. Что с вашими домами? Местом, где делаются самые подлинные ваши дела и поступки, говорятся самые искренние слова, составляются истинные планы, осуществляются тайные желания. Может, там было так много неправды, что приглашать Слово Божие не хотелось? Открыть себя казалось глупым. Но многие захотели и позвали в свои дома Спасителя, как Захей, что смог признать свои грехи. и другие смогли, звали Христа к себе и становились его друзьями там, у себя дома. И он запомнил их. Они могут быть уверены, для них прозвучали слова «Ныне пришло спасение дому сему». Да и много других слов прозвучит. И ангел Господень с радостью откроет двери, а кому-то и подмигнет, как старому другу. Да, и что интересно, Иисус снова говорит сакральную фразу. «И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». От Луки, 13 глава, 30 стих. Спешите быть в числе первых, готовых пригласить к себе, оказать услугу, помочь, послужить, порадоваться с кем-то или поскорбеть. Не окажитесь последними, отдавшими свою очередь, еще не проявившим себя. Можете потом пожалеть. Так грустно, когда служение и поклонение кому-то вдруг наскучило. Успехов всем нам и открытости!

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 30 августа. «И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: „Славьте Господа, ибо вовек милость Его“». 2 Паралипоменон, 20 глава, 21 стих. Среди израильского народа было много вооруженных для войны людей, но не было прославляющих. Ощущалась острая нужда в прославителях, поэтому и посоветовавшись, было решено поставить прославляющих впереди вооруженных, чтобы те шли и благословляли имя Господне. В церкви наших дней вооруженные люди – это молящиеся. Часто случается, что церковь основывается только на молитвах, но прославлению не придают значения, и очень немногие знают, что прославление тоже является молитвой. Люди, как правило, знают, что в церкви должно быть прославление, но важности прославления не осознают. Если в нашей стране мы хотим видеть Божью славу и Его благословение, то впереди молящихся должны шагать прославляющие. Годы назад Господь проговорил нам, и мы сразу же создали мощную молитвенную группу, состоящую из множества людей. Уже более 5 лет, как у нас идет 24-часовая молитва, и мы не собираемся прекращать наши молитвы. В этом году Господь проговорил нам, чтобы мы подняли группу прославителей. Конечно, в церкви есть прекрасная группа прославления, но настало время, чтобы она наполнилась новыми людьми для создания 24-часового прославления. С этой целью в этом году открывается школа прославления. Возлюбленные, если среди вас есть музыканты или просто желающие петь и прославлять Господа, пожалуйста, сделайте шаг веры и приходите учиться в школу прославления. Присоединяйтесь к группе прославления. А если не хотите быть в группе прославления, просто приходите на богослужение пораньше, приготовьте сердца и души, прославляйте вместе с прославляющими. Знайте, что Божье присутствие приходит через прославление. Благослови вас Господь. Пребывайте в Божьей славе и Его мире. Молитесь. Амен.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на Радио Пилигрим.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 60. Начальнику хора на струнном орудии. Псалом Давида. «Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей! От конца земли взываю к Тебе, в унынии сердца моего, возведи меня на скалу, для меня недосягаемую, ибо Ты – прибежище мое, Ты – крепкая защита от врага. Доживу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих, ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего. Приложи дни ко дням царя, лета его продли в род и род. Да пребудет он вечно пред Богом, заповедуй милости и истине охранять его. И я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день». Глава 10. Отправившись оттуда, приходит в пределы Иудейские за Иордан.

к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: «Учитель, благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал

0: кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 31. И по окончании всего этого пошли все израильтяне, там находившиеся, в города иудейские, и разбили статуи, срубили посвященные дерева, и разрушили высоты и жертвенники во всей Иудее, и в земле Вениаминовой, Ефремовой и Манассииной до конца. И потом возвратились все сыны Израилевы, каждый во владение свое, в города свои. И поставил Иезекия череды священников и левитов по их распределению, каждого пределе своем, священническом или левитском, при всесожжении и при жертвах мирных, для службы, для хваления и славословия у ворот Дома Господня. И определил часть царь из имущества своего на всесожжение утренние и вечерние, и на всесожжение в субботы и в новомесячие, и в праздники, как написано в законе Господнем. И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определенное содержание священникам и левитам, чтобы они были ревностны в законе Господнем. Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израилевы множество начатков хлеба, вина и масла, и меду, и всяких произведений полевых, и десятин из всего нанесли множество. И израильтяне, и иудеи, живущие по городам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота, и десятины из пожертвований, посвященных Господу Богу их, и наложили груды. В третий месяц начали класть груды, и в седьмой месяц кончили. И пришли Иезекия и вельможи, и увидели груды, и благодарили Господа и народ его Израиля. И спросил Иезекия священников и левитов об этих грудах. И отвечал ему Азария, первосвященник из дома Садокова, и сказал: «С того времени, как начали носить приношения в дом Господень, мы ели досыта, и многое осталось, потому что Господь благословил народ свой. Из оставшегося составилось такое множество». И приказал Иезекия приготовить комнаты при доме Господнем, и приготовили. И перенесли туда приношения и десятины, и пожертвования со всею точностью. И был начальником при них Ханания, левит, и Семей, брат его, вторым. А Иехиил, и Азария, и Нахав, и Асаил, и Иеремов, и Озават, и Елиел, и Исмахия, и Махав, и Бинания были смотрителями под рукой Ханания и Семея, брата его, по распоряжению царя Иезекии и Азарии, начальника при Доме Божьем. Каре, сын Имны, левит, привратник на восточной стороне, был при добровольных приношениях Богу для выдачи принесенного Господу и важнейших из вещей посвященных. И под его ведением находились Эден, и Миниамин, и Иешуа, и Шамаия, и Амария, и Шихания в городах священнических, чтобы верно раздавать братьям своим части, как большому, так и малому. Сверх списка их, всем мужеского пола от 3 лет и выше, всем ходящим в дом Господа для дел ежедневных, для служения их, по должностям их и по отделам их, и внесенным в список священникам по поколениям их, и левитам от 20 лет и выше, по должностям их, по отделениям их, и внесенным в список со всеми малолетними их, с женами их, и сыновьями их, и с дочерями их, всему обществу, ибо они со всей верностью посвятили себя на священную службу. И для сынов Аароновых, священников, в селениях вокруг городов их при каждом городе поставлены были мужи, поименованные, чтобы раздавать участки всем мужеского пола у священников и всем внесенным в список у левитов. Вот что сделал Иезекия во всей Иудее. И он делал доброе и справедливое и истинное пред лицом Господа, Бога своего. И во всем, что он предпринимал на служение Дому Божию и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех. Глава 32. После таких дел и верности пришел Сенахерим, царь ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные города, и думал отторгнуть их себе. Когда Иезекия увидел, что пришел Сенахерим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князьями своими и с военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне города, и те помогли ему. И собралось множество народа, и засыпали все источники и поток, протекавший по стране, говоря: «Да не найдут цари ассирийские, придя сюда, много воды». И ободрился он, и восстановил всю обрушившуюся стену, и поднял ее до башни, и извне построил другую стену, и укрепил Милло в городе Давидовом, и наготовил множество оружия и щитов, и поставил военачальников над народом, и собрал их к себе на площадь у городских ворот, и говорил к сердцу их, и сказал: «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь, и не страшитесь царя ассирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним». С ним мышца плотская, а с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших. И подкрепился народ словами Иезекии, царя Иудейского. После сего послал Сенахерим, царь ассирийский, рабов своих в Иерусалим. Сам он стоял против Лахиса, и вся сила его с ним, к Иезекии, царю Иудейскому, и ко всем иудеям, которые в Иерусалиме, сказать: «Так говорит Сенахерим, царь ассирийский, на что вы надеетесь и сидите в крепости в Иерусалиме? Не обольщает ли вас Иезекия, чтобы предать вас смерти от голода и жажды, говоря: Господь, Бог наш, спасет нас от руки царя ассирийского? Не этот ли Иезекия разрушил высоты его и жертвенники его, и сказал Иудее и Иерусалиму: пред жертвенником единым поклоняйтесь, и на нем совершайте курение? Разве вы не знаете, что сделал я и отцы мои со всеми народами земель? Могли ли боги народов земных спасти землю свою от руки моей? Кто из всех богов народов, истребленных отцами моими, мог спасти народ свой от руки моей? Как же возможен ваш Бог спасти вас от руки моей? И ныне пусть не обольщает вас Иезекия, не отклоняет вас таким образом, не верьте ему, если не в силах был ни один бог, ни одного народа и царства спасти народ свой от руки моей и от руки отцов моих, то и ваш Бог не спасет вас от руки моей». И еще многое говорили рабы его против Господа Бога и против Иезекии, раба его. И письма писал он, в которых поносил Господа Бога Израилева, и говорил против него такие слова: «Как боги народов земных не спасали народов своих от руки моей, так Бог Иезекии не спасет народа своего от руки моей». И кричали громким голосом на иудейском языке к народу Иерусалимскому, который был на стене, чтобы устрашить его и напугать его и взять город. И говорили о боге Иерусалима, как о богах народов земли, изделия рук человеческих. И помолился царь Иезекия и Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к небу. И послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и главноначальствующего и начальствующих в войске царя ассирийского. И возвратился он со стыдом в землю свою. И когда пришел в дом Бога своего, исшедшие из чресла его поразили его там мечом. Так спас Господь Иезекию и жителей Иерусалима от руки Сенахерима, царя ассирийского, и от руки всех, и оберегал их отовсюду. Тогда многие приносили дары Господу в Иерусалим и дорогие вещи Иезекии, царю Иудейскому, и он возвеличился после сего в глазах всех народов. В те дни заболел Иезекия смертельно, и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знамение. Но не воздал Иезекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим». Но как смирился Иезекия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень в одни Иезекии. И было у Иезекии богатства и славы весьма много, и хранилище он сделал у себя для серебра и золота, и камней драгоценных, и для ароматов, и щитов, и для всяких драгоценных сосудов, и кладовые для произведений земли, для хлеба, вина и масла, и стойла для всякого рода скота, и дворы для стад». И города построил себе, и стад мелкого и крупного скота было у него множество, потому что дал ему Бог весьма большое имущество. Он же, Иезекия, запер верхний поток вод Гиона и провел их вниз к западной стороне города Давидова. И действовал успешно Иезекия во всяком деле своем, только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Прочие деяния Езекии и добродетели его описаны в видении Исаии, сына Амосова, пророка, и в книге царей иудейских и израильских. И почил Езекия с отцами своими, и похоронили его над гробницами сыновей Давидовых, и почесть воздали ему по смерти его все иудеи и жители Иерусалима. И воцарился Манассия, сын его, вместо него».

0: Днем солнце не опалит тебя, ни луна ночью.
1: Господь сохранит тебя от всякого зла. Over the earth.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Радио Пилигрим.

Если я пойду и долину смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

Аллилуйя. Только Ты, Господь. Только Ты. Только в Тебе успокаивается душа наша. Только в Тебе мир Божий.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

храм в тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

Псалом 7. Избавь меня, Создатель мой. Мои гонители на бой спешат и вплоть клинки вонзают. И душу скорбную мою, подобно алчущему льву, с великой радостью терзают. И нет ни дома, ни в труде, мне избавления нигде. Но праведна моя десница, и если злом я отплатил тому, кто верным другом был и воздавал всегда старицей, то не внимай моей мольбе и словно прах развей ту славу, какую ты даешь по праву певцу, что по сердцу тебе. Господь, прошу, восстань на суд и пробудись в священном гневе. Вокруг тебя в святом напеве хоры небесные поют о том, что судишь ты народы законом истинной свободы. Вот нечестивый зачал ложь, родил неправду и пороки, и, положив за пояс нож, пошел и вырыл на дороге глубокий ров и скрытно ждет, когда его настанет время, и раб Господен упадет на землю, отпуская стремя. Но праведный не сломит кость, а нечестивца гнев и злость падут на собственное темя. И я как раньше, так и впредь тебе, Всевышний, буду петь.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: радости.
1: Слава Господу! Аллилуйя! Милость Господня обновилась сегодня. Давайте воскликнем Господу!

0: Воздай славу Господу!
1: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Мы превозносим Тебя, Тебя, Ты один достоин славы, Ты один достоин всей хвалы. И мы возвышаем свои голоса и поем Тебе.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Ямайка. Остров, омываемый водами Карибского моря, в переводе с индейского означает «земля лесов и рек». Большинство населения Ямайки – выходцы из Африки, потомки завезенных чернокожих рабов. Кухня Ямайки представляет собой конгломерат традиций индейцев, араваков, испанцев, африканцев, жителей Среднего Востока, Китая и Великобритании. Основные продукты питания – кукуруза, картофель, рис, бобы, омары, креветки, рыба, овощи, мясо, горох. При приготовлении блюд часто используют имбирь, мускатный орех, душистый перец. Национальный фрукт Ямайки – акки. Другие популярные местные фрукты – манго, ананас, папайя, бананы, гуава, кокосы. Акки – растущий на дереве фрукт, который напоминает на вкус яичницу. Чаще всего его готовят с соленой треской, овощами и салатом. Подают такое блюдо на завтрак вместе с лепешками и бананами. Традиционные безалкогольные напитки – кофе, фруктовые соки, кокосовая вода, ирландский мох – напиток из водорослей карагинан с подслащенным молоком, корицей, ванилью и мускатным орехом. Самое распространенное блюдо на Ямайке – это джерк. Слово, которое обозначает процесс приготовления мяса в маринаде, а затем запекание его на углях древесины стручкового перца. Чаем на Ямайке называют любой горячий заваренный напиток, и он может быть из трав с ромом, молоком, приправами и даже рыбой. Кофе на Ямайке тоже служит предметом национальной гордости. Его обычно заваривают очень крепким, иногда сдабривают ромом или кардамоном и потребляют в огромных количествах и в любое время суток. Скайджус – любимый освежающий напиток местных жителей, который готовят из ледяной крошки и сиропа. Самой популярной приправой считается ямайский перец. Для особого аромата своих блюд ямайские повара используют пахучие ягоды дерева пимента. Аромат этих ягод очень похож на смесь корицы, гвоздики и мускатного ореха. На Ямайке в качестве пищи употребляют листья и молодые стебли ростков калалу. Их вкус очень похож на шпинат. Добавляют его в супы и рагу из овощей. Но в свежем виде, без предварительной обработки, его употреблять нельзя. Особенное место в кулинарном ряде кушаний занимает карри с козлятиной. Это блюдо попало на остров из далекой Индии и сразу оказалось очень популярным. Козлятину маринуют в лимонном соке и приправах, обжаривают в масле оливы и не делают сильно острым. К столу его подают с рисом. Отдельно стоит отметить кухню Айтал. Ее придерживаются последователи ямайской религии растафарианства. При приготовлении блюд растаманы следуют строгим правилам и никогда не употребляют в пищу мясные продукты, а блюда готовят без соли и масла, используя только приправы. Свадьбы на Ямайке проходят, как во всех американских фильмах. Пастор и двое свидетелей. Можно в церкви, можно на берегу моря, можно вообще в доме у пастора или в офисе свадебного агентства. Гражданский брак оформляется до или после церемонии. А вот много лет назад в ямайской деревне свадьба была целым событием, сопровождаемым различными традициями. Матери девушек к свадьбе готовятся с первых дней ее рождения. Приданное должно быть большим и богатым, ведь именно оно играет решающую роль при выборе невесты. Торт имел большое значение в свадебной культуре Ямайки. Традиционно это был фруктовый торт с добавлением огромнейшего количества рома. Как только пара объявила о помолвке, обязанность бабушки жениха начать вымачивать сухофрукты в белом роме. Вымачивались они до самого бракосочетания. В платье невесты обязательно вшивался кусочек от свадебного платья ее матери, а в будущем из этого платья шили детское платье на крещение. Мужчины всей деревни строили беседку из кокосовых веток. жениху было запрещено участвовать в строительстве, зато можно было контролировать процесс. Коза под карри – традиционное праздничное блюдо Ямайки. Жених с невестой разглядывали коз в селении, выбирали козу с позитивным настроем и выкупали ее, забирая на участок невесты, где коза и проводила свои последние дни. Свадебная церемония обычно проходила в деревенской церкви. После еды – дискотека до утра, танцы, песни местного разлива, соревнования и прочее. До сих пор считается, что свадебное торжество – открытое мероприятие, которое могут посетить все желающие, независимо, знакомы они с вами или нет. И гости стараются заранее передать подарки, так как на свадьбе их вручать неуместно. Ямайцы представляют не единый народ, а несколько племен, которые имеют свои традиционные верования. В основном они обожествляли силы природы, растения и животных. Боги и богини, добрые и злые духи населяли каждый уголок, могли помогать или вредить людям. Существует такая религия, как Растафари. Это смешение Торы, африканских верований и вегетарианства в ритуальных целях принимают листья марихуаны. Одним из божеств в этой религии является певец и музыкант Боб Марли, песни которого буквально обожествляются. И все-таки Ямайка – христианская страна. Большинство населения придерживается именно христианства протестантского направления. Ямайцы – беззаботные весельчаки, постоянно устраивающие праздники и карнавалы, в которых есть и местный колорит, и европейские черты.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: И в жару, и даже в зной. Пилигрим всегда с тобой.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы поговорим об опасностях разных взглядов на одну истину. Я хотел бы предложить вам в качестве примера мою переписку по поводу смерти Стива Джобса. Я назвал ее «Яблоко раздора Джобса». Как известно, Стив Джобс, основатель компании Apple, скончался от рака поджелудочной железы 5 октября 2011 года в возрасте 56 лет. Через несколько дней после этого я случайно наткнулся на небольшую статью, в которой были опубликованы высказывания видных представителей разных христианских деноминаций по поводу смерти Стива. Приведу некоторые из них, не называя имен авторов. «Стив Джобс изменяет мою жизнь каждый день. Он без преувеличения изменил мир». Следующая цитата. «Возрастающая волна дани уважения Джобсу поднимает шум вокруг него как гения, предпринимателя, мечтателя и вдохновителя». Следующая цитата. «Я пишу эссе на лэптопе от компании Apple, слушаю Баха на iPad, а мой iPhone лежит на моем рабочем столе. Стив Джобс вторгся в мою жизнь, мой дом, мою машину, мой кабинет, и я благодарен ему за все эти технологии». Следующая цитата. «Вне зависимости от его верований, достижения Джобса помогли распространению христианской веры и послания о вечной жизни». Следующий автор. «Джобс снабдил мировую церковь для того, чтобы она могла выполнять свое великое поручение». Прочитав эти строки, я не мог сдержаться и на своей странице на Facebook написал следующее. «Глубоко скорблю о состоянии духовных лидеров современной церкви. Какие великие слова о великом человеке и ни одной фразы о его душе, которая сейчас, скорее всего, в аду. Он ведь был буддистом». Что произойдет после этого, я не мог даже предположить. На мое заявление обрушился шквал критики. Все до единого написавшие эти строки относят себя к христианам. Ниже я хочу привести цитаты, не называя фамилий авторов. Пишет Виктор, кстати, пастор. Это уже в ответ на мое заявление по поводу смерти Стива. Виктор, пастор, пишет. «Я не знаю, где Стив будет проводить вечность, и меня удивляют те, то есть я, кто знает это». Пишет Александр, «Я глубоко убежден, что никто из нас не может подтверждать или утверждать, где находится сейчас умерший». Пишет Ольга, «В связи с его уходом мы должны говорить: благодарим Тебя, Господи, за этого человека. Он, сам того не ведая, объединил нас всех вместе во Христе Иисусе и приблизил нас к Тебе». Пишет Марьян, «Однако удивлен, Александр, печально сознавать, что вы все еще верите в существование ада как место плача. Многие верующие уже познали истину. Ада нет». Пишет Михаил, «Едва ли стоит христианам в день похорон решать, кто идет в ад, а кто нет». Пишет Александр, «По-моему, не стоит заниматься позицией антихриста и заявлять или решать, кто в аду, а кто нет. Это прерогатива Христа, как-никак. И ты, Александр, должен это знать». Пишет Олег, «Умрем, узнаем». Пишет Галина, «Стив ушел, а в рай или в ад не наше дело рассуждать на эту тему. Он там, и он предстал пред Господом». Пишет Кирилл, «Духовно, в кавычках, и бестактно. Пишет Андрей: печальный случай, жаль такого пастора, то есть меня, и его овец. Пишет Дмитрий: пастор, а вас в детстве о старенький макинтош не роняли случаем? Пишет Эдуард: в аду никто не горит и не будет гореть никогда. Христианский ад – это просто какая-то риторическая басня. И так далее, и тому подобное. Но разговор сейчас не о Стиве и не о высказываниях христианских лидеров в его адрес, и даже не о моей цитате по этому поводу. Разговор на самом деле о понятиях людей, причисляющих себя к церкви и наверняка читающих Библию, молящихся Богу. Я лично нисколько не сомневаюсь в способности Бога спасти Стива в последнюю минуту. Я не исключаю возможности встретить его в раю. Но я вынужден исключить возможность встретить в раю буддиста, потому что Слово Божие отрицает такую возможность. Эти высказывания людей, которые я сейчас читал, яркий пример сознательного или бессознательного многобожия в наших рядах. Мы создали Бога, каждый по образу и подобию своему. У каждого свое понятие, свой образок, свое богословие. У каждого свой Бог. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 30 августа, и тема сегодня — «Покайся». Место Писания, книга Откровения, 2 глава, 5 стих. Мы читали о том, что Иисусу пришлось сказать Великой Церкви в Ефесе, церкви, которая утратила первую любовь. Когда Иисус выступил против них, Он не сказал, что им надо плакать, Он не сказал, что нужно эмоционально переживать. Он просто говорит «покайся». «Покаяться» — греческое слово «метаноэ». «Ноэо» — разум, а «мета» — изменение. Эти два слова вместе означают покаяние. Это слово означает изменить свое мнение, изменить образ мышления. Изменив мышление, вы изменяете поведение, вы будете поступать по-другому. Вернитесь к истокам, вспомните, какими были. Примите решение, покайтесь. Вот что Иисус сказал им. Если бы Он им сказал плакать, некоторые бы могли сказать, «Мне тяжело плакать». Если бы Иисус сказал «сожалеть», кто-то бы сказал, «А мне тяжело сожалеть». Но Он повелел им принять решение. Иисус не сказал действовать в сфере эмоций. Он сказал, «Вернитесь к истокам, вернитесь к прежним делам». Подумайте об этом сегодня.
2: Вы слушаете... Радио Пилигрим.

не поможет. Она ничего не может, совесть все равно гложет. Нужно новое рождение, сердце изменение. Бог дает жизнь, омывает грех, снимает обвинения, дает сердце мир и покой. Этого не даст никто другой, только Иисус Христос. Поэтому, мой друг,

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 30 августа. «И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». 2 Паралипоменон, 20 глава, 21 стих. Среди израильского народа было много вооруженных для войны людей, но не было прославляющих. Ощущалась острая нужда в прославителях, поэтому и посоветовавшись, было решено поставить прославляющих впереди вооруженных, чтобы те шли и благословляли имя Господне. В церкви наших дней вооруженные люди – это молящиеся. Часто случается, что церковь основывается только на молитвах, но прославлению не придают значения, и очень немногие знают, что прославление тоже является молитвой. Люди, как правило, знают, что в церкви должно быть прославление, но важности прославления не осознают. Если в нашей стране мы хотим видеть Божью славу и Его благословение, то впереди молящихся должны шагать прославляющие. Годы назад Господь проговорил нам, и мы сразу же создали мощную молитвенную группу, состоящую из множества людей. Уже более 5 лет, как у нас идет 24-часовая молитва, и мы не собираемся прекращать наши молитвы. В этом году Господь проговорил нам, чтобы мы подняли группу прославителей. Конечно, в церкви есть прекрасная группа прославления, но настало время, чтобы она наполнилась новыми людьми для создания 24-часового прославления. С этой целью в этом году открывается школа прославления. Возлюбленные, если среди вас есть музыканты или просто желающие петь и прославлять Господа, пожалуйста, сделайте шаг веры и приходите учиться в школу прославления. Присоединяйтесь к группе прославления. А если не хотите быть в группе прославления, просто приходите на богослужение пораньше, приготовьте сердца и души, прославляйте вместе с прославляющими. Знайте, что Божье присутствие приходит через прославление. Благослови вас Господь. Пребывайте в Божьей славе и Его мире. Молитесь. Аминь.
1: Радио «Пилигрим».

0: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Минута назидания. Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 30 августа. Мудрость и здравый смысл. Блажен, благословен, счастлив, удачлив человек, который снискал божественную мудрость, и человек, который приобрел понимание, познавая Божье Слово и приобретая жизненный опыт. Она, мудрость, дороже драгоценных камней, пути ее, пути приятные, и все тропы ее мирные. Притчи, 3 глава, стихи с 13 по 17. Расширенный перевод Библии. Когда мы выбираем путь, указанный нам Богом, мы принимаем мудрые решения, и это приносит в нашу жизнь процветание, благословение и мир. Когда мы с Дэйвом молимся о том, чтобы Бог говорил с нами и направлял нас, Он дает нам мудрость и здравомыслие, чтобы мы принимали верные решения как в серьезных вопросах, так и в мелочах. Мудрость всегда приносит благословение. Если вы не пытаетесь контролировать все, что происходит в жизни ваших друзей, не обсуждаете поступки своих знакомых у них за спиной, то вы поступаете благоразумно. В этом случае вас всегда будут окружать надежные люди, и вы сохраните дружеские отношения на долгие годы. Здравый смысл поможет вам и в материальных вопросах. Вы не влезете в долги, если не будете тратить больше, чем зарабатываете. Духу Святому не нужно каждый раз напоминать нам о том, что мы неразумно распоряжаемся своими финансами. Для этого достаточно здравого смысла, который поможет нам избежать проблем. Мудрость не позволит нам поспешно брать на себя те или иные обязательства. Как бы мы ни горели желанием что-то сделать, нам нужно подождать Божьих указаний. Он наполнит нас миром, если мы приняли верное решение. А если на сердце беспокойство, значит, мы делаем что-то не то. В 31 главе книги Притчи говорится о женщине, которая приобретает поле. Она не стала бы этого делать, если бы новые обязанности заставили ее пренебречь всем остальным. Мудрость — наш друг. Она помогает нам избегать разочарований и принимать в настоящем решения, которые будут радовать нас в будущем. Божье слово на сегодня. Мудрость и здравый смысл — лучшие советчики, когда вы принимаете решения. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Кружится снег, покрывает нашу землю. Мир не готов встречать Христа.

судьба.

жизнь с избытком.

0: Мир вам, друзья! С вами Николай Пастухов, Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, вопрос относительно образования. Сколько человеку нужно образование?
1: Это, наверное, каждый человек определяет, сколько ему нужно образование. Но если мы посмотрим на то, что говорит Библия относительно этого, то мы увидим несколько интересных характеристик или граней библейского учения, которые касаются этой темы. Ну, прежде всего, Писание говорит о том, что спасение человеческой души никаким образом не связано с уровнем его образования. Даже более того, апостол Павел в первой главе первого послания к Коринфянам говорит: посмотрите, много ли из нас мудрых, много, имея в виду вот, людей, которые имеют высокий статус, образованных. Он ясно говорит, что спасение связано с пониманием своей нужды, с пониманием своей погибели, с пониманием принятием Иисуса Христа как Спасителя, как Господина жизни, с доверием Ему своей жизни. То есть спасение и образование – это два совершенно разных полюса. Вместе с тем мы видим, что некоторые из апостолов были достаточно образованы. Петр и Иоанн были рыбаками, но апостол Павел был достаточно образованный человек, который учился, скорее всего, в лучших школах в Тарсе, там, где он вырос. Потом, мы точно знаем, он учился у ног Гамалиила, то есть в школе Гамалиила, в богословской школе иудаизма. То есть образование само по себе, если оно имеет правильное отношение, то есть мы имеем правильное отношение к образованию, оно может быть не вредным, оно может принести пользу. Поэтому мы можем вывести несколько библейских принципов, связанных с образованием. Но первый принцип, Писание говорит о том, что человек, спасенный Христом, имеет смысл и цель своей жизни в том, чтобы жить для славы Божией, то есть жить для спасения душ, для утверждения душ в том, чтобы они могли преображаться в образ Иисуса Христа, распространять Евангелие, служить друг другу, помогать другим, быть добродетельным, распространять Христову любовь в мире вокруг нас. И вот говоря об этом, если человек живет этим намерением, если он движим этим намерением, то тогда он сможет правильно определить, если он ищет этой цели, и для достижения этой цели ему нужно больше образования. Это вполне нормально. То есть, когда образование становится инструментом для достижения правильной цели, это очень хорошо. И тогда его нужно столько, сколько нужно. Когда мы говорим о желании человека быть эффективным, эффективным для своей семьи, эффективным для дела Божьего, эффективным для служения людям, которые его окружают. И вот в этом стремлении быть эффективным он понимает, что если он возьмет еще пару лет образования, допустим, для того, чтобы человек был доктором, для этого нужно не пару лет, а, наверное, лет 8, для того, чтобы человек стал доктором. И если он хочет стать доктором для того, чтобы служить людям, для того, чтобы иметь работу, посредством которого он может вкладывать в созидание душ, в созидание церкви, он может быть полезным для Божьих целей здесь на земле, то это очень хорошо, когда он использует свой потенциал в полной степени, в полной мере. Но как только образование становится самоцелью, оно всегда будет вредным. Во-первых, оно будет занимать время, оно будет занимать деньги. И во-вторых, оно не будет помогать человеку делать добро, а наоборот, написано, знание надмевает в этом случае. То есть оно будет делать его умным в своих глазах и неспособным делать что-то полезное с точки зрения божественных ценностей. Это, пожалуй, главный критерий, который помогает нам сформулировать правильное отношение к образованию.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. А также пишите нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org, на Viber и WhatsApp по номеру +1 360 977 2182. Еще раз повторю, +1 360 977 2182. Благослови вас Бог.

Ты меня петь научил, потому моя песня смолкает. Это ты в меня свет свой пролил, он и в вечности не угасает.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры. Включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
0: Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: образом он насыпал в пищу сильную дозу яда. Через несколько дней язычник снова пришел и спросил Номинсона: «Что у тебя за сильное противодействие от яда?» Миссионер рассказал ему о Христе, и колдун обратился к Богу, найдя в нем спасение. Сегодня два его сына – рукоположенные служители. Вот так-то.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: Псалом 123. О, если б не Господь был с нами, да скажут Божьи сыны, то были б мы сокрушены неисчислимыми врагами. И если бы Господь не спас своей десницею благою, то воды бурные волною давно бы поглотили нас. Когда же ранняя зарница преобразила бытие, душа избавилась, как птица, от сети, ловящей ее.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Отдыхайте под хорошую музыку на «Радио Пилигрим».

0: Днем солнце не опалит тебя, ни луна ночью.
1: Господь сохранит тебя от всякого зла.
2: Господь Бог наш, пусть будет наполнено наши сердца, наши души, Господь.

Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вечные хиты.

0: Аудиомысли представляет. Секрет успеха заключается в постоянстве цели. Бенджамин Франклин. Определенная цель жизни, а также устойчивое стремление к ней через все препятствия, является необходимым условием успеха.
1: Уильям Пуншон.
0: Счастье человека – делать то, что свойственно человеку.
1: Марк Аврелий.
0: Многие люди имеют неправильное представление о том, что представляет собой истинное счастье. Это не достигается путем самоудовлетворения, но благодаря верности достойной цели.
1: Хелен Келлер.
0: Вы можете изменить свои убеждения, чтобы расширить свои возможности, мечты и желания. Создайте сильную веру в себя и то, чего вы желаете.
1: Марсия Ведер.
2: Радио «Пилигрим».

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
3: Это же радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Гарик, что это ты трубку куришь?
1: Я не Гарик, я Гэндальф Серый.
0: Гэндальф Серый? Что это с тобой?
1: Гарик часто вел себя отвратительно. Он обижал жену, обманывал начальника и только что разбил машину своей подруги. А Гэндальф Серый никогда бы так не поступил.
0: Ты что, хочешь сказать, что больше никогда не будешь брать чужие вещи без спроса?
1: Да, я новый человек.
0: Значит, отныне Гэндальф Серый не будет больше без спроса носить мою куртку, так?
1: Ой, извини, можно я погуляю в твоей куртке?
0: Погоди. Ты сказала, разбил машину своей подруги?
1: Ну да, разве Гарик тебе не сказал?
0: Это просто смешно. Слушай, Гарик...
1: Я не Гарик.
0: Гарик, если ты виновен перед другими, есть только один путь, чтобы снять вину. Признаться, что ты поступил неправильно, и попросить Бога простить тебя. И, если возможно, примириться с человеком. Ты не избавишься от вины, если будешь притворяться кем-то другим.
1: Похоже, ты права. А все-таки Гэндальф Серый — классное имя, правда?
0: Выбрось ты эту трубку.
1: Что, тебе не нравятся мои колечки?
2: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва, при содействии Lifeline Production.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Должник и царь. Царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов, и как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил ему и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 23 по 35.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 30 августа. Мудрость и здравый смысл. Блажен, благословен, счастлив, удачлив человек, который снискал божественную мудрость, и человек, который приобрел понимание, познавая Божье Слово и приобретая жизненный опыт. Она, мудрость, дороже драгоценных камней. Пути ее, пути приятные, и все тропы ее мирные. Притчи, 3 глава, стихи с 13 по 17. Расширенный перевод Библии. Когда мы выбираем путь, указанный нам Богом, мы принимаем мудрые решения, и это приносит в нашу жизнь процветание, благословение и мир. Когда мы с Дэйвом молимся о том, чтобы Бог говорил с нами и направлял нас, Он дает нам мудрость и здравомыслие, чтобы мы принимали верные решения как в серьезных вопросах, так и в мелочах. Мудрость всегда приносит благословение. Если вы не пытаетесь контролировать все, что происходит в жизни ваших друзей, не обсуждаете поступки своих знакомых у них за спиной, то вы поступаете благоразумно. В этом случае вас всегда будут окружать надежные люди, и вы сохраните дружеские отношения на долгие годы. Здравый смысл поможет вам и в материальных вопросах. Вы не влезете в долги, если не будете тратить больше, чем зарабатываете. Духу Святому не нужно каждый раз напоминать нам о том, что мы неразумно распоряжаемся своими финансами. Для этого достаточно здравого смысла, который поможет нам избежать проблем. Мудрость не позволит нам поспешно брать на себя те или иные обязательства. Как бы мы ни горели желанием что-то сделать, нам нужно подождать Божьих указаний. Он наполнит нас миром, если мы приняли верное решение. А если на сердце беспокойство, значит, мы делаем что-то не то. В 31 главе книги Притчи говорится о женщине, которая приобретает поле. Она не стала бы этого делать, если бы новые обязанности заставили ее пренебречь всем остальным. Мудрость — наш друг. Она помогает нам избегать разочарований и принимать в настоящем решения, которые будут радовать нас в будущем. Божье слово на сегодня. Мудрость и здравый смысл — лучшие советчики, когда вы принимаете решения. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.

опален. Я так хотел ярко сиять, но не хватало сил. И ко мне не слетая, снова небо попросил.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: из коллекции вечных хитов.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 30 августа, и тема сегодня — «Покайся». Место Писания, книга Откровения, 2 глава, 5 стих. Мы читали о том, что Иисусу пришлось сказать Великой Церкви в Ефесе, церкви, которая утратила первую любовь. Когда Иисус выступил против них, Он не сказал, что им надо плакать, Он не сказал, что нужно эмоционально переживать. Он просто говорит «покайся». Покаяться — греческое слово «метаноэ». «Ноэо» — разум, а «мета» — изменение. Эти два слова вместе означают покаяние. Это слово означает изменить свое мнение, изменить образ мышления. Изменив мышление, вы изменяете поведение, вы будете поступать по-другому. Вернитесь к истокам, вспомните, какими были. Примите решение, покаятесь. Вот что Иисус сказал им. Если бы Он им сказал плакать, некоторые бы могли сказать, «Мне тяжело плакать». Если бы Иисус сказал сожалеть, кто-то бы сказал, «А мне тяжело сожалеть». Но Он повелел им принять решение. Иисус не сказал действовать в сфере эмоций. Он сказал, «Вернитесь к истокам, вернитесь к прежним делам». Подумайте об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Благословляем тебя.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Константин Сергеевич, послушайте, я люблю свою жену, меня все в ней устраивает, понимаете?
1: Угу. Тогда что вас заставило прийти на консультацию к семейному психологу?
2: Да не слушайте вы его, это он только говорит, что любит.
0: Не понимаю, Константин Сергеевич, почему она так говорит? Да я ради нее на все готов.
2: На все говоришь? А вы, Константин Сергеевич, спросите его про ужины по пятницам.
1: Ужины по пятницам?
0: Она мне же все нервы истрепала. Не все из-за того, что по пятницам я просто-напросто ужинаю с моей бывшей подружкой.
1: Угу.
0: Я ей говорю, между нами давно уже ничего нет. Мы просто вместе ужинаем.
1: Послушайте, но если это так беспокоит вашу жену, почему бы вам просто не перестать встречаться с вашей бывшей подружкой?
0: Слушайте, я всю жизнь посвятил своей жене. Ну почему? Я не могу оставить, ну, хоть немножечко для себя. Ну, в конце концов, ну что я многого прошу?
3: Если вы любите Бога, послушны ли вы Ему во всем? Или вы оставили, ну, хоть немножечко себе?
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». При содействии Lifeline Production.
5: Радио «Пилигрим». Удивительное радио.

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 42. По какому домостроительству божественного промысла священные писания Ветхого Завета переведены были с еврейского языка на греческий, чтобы сделаться известными всем народам? Эти священные книги пожелал знать и иметь один из египетских царей Птолемеев. После удивительного, но кратковременного правления Александра Македонского, называемого также Великим, во время которого он отчасти силой, то есть войском, а отчасти и страхом покорил всю Азию, даже почти весь мир, завоевав в своих походах в числе других царств Востока и Иудею. Его сподвижники не разделили полюбовно между собой его громаднейшую монархию, чтобы овладеть ею, а скорее разорвали, чтобы все опустошать войнами. Тогда в Египте царями стали Птолемеи. Первый из Птолемеев, сын Лага, перевел в Египет из Иудеи многих пленников. Преемник его, другой Птолемей, называемый Филадельфом, всем, которых тот привел пленниками, даровал свободу. Сверх того он послал царские дары в храм Божий и просил у тогдашнего первосвященника Елеазара сообщить ему Писание, которые, как слышал он из носившейся молвы, считались действительно божественными, и которые он желал иметь в своей, тогда составлявшейся им, знаменитейшей библиотеке. Когда первосвященник Елеазар прислал ему священные книги на еврейском языке, он попросил переводчиков. К нему и посланы были 72 человека, по 6 от каждого из 12 колен, люди весьма сведущие в том и другом языках, то есть еврейском и греческом. Перевод их принято называть переводом 70. Предание говорит, что в их словах было такое удивительное и поразившее всех согласие, что хотя за своей работой они сидели отдельно один от другого, таким путем Птолемей захотел проверить их добросовестность. Однако между ними не оказалось различия ни в каком-либо слове, имевшем у них одинаковый смысл и одинаковое значение, ни в расположении слов. Но как если бы переводчик был один – так переведенное ими всеми было тождественно. Ибо во всех них на самом деле действовал один и тот же Дух. Такой удивительный дар Божий был сообщенным для того, чтобы придать этим еще больший авторитет Писаниям, не человеческим, а божественным, какими они и были. Авторитет, который должен был принести пользу будущим верующим из язычников, что мы и видим уже исполнившимся. Глава 43. Об авторитете 70 переводчиков, которые по сохранившимся в нем красотам еврейского стиля должен быть предпочитаем всем другим переводам. Хотя были и другие переводчики, переводившие священные писания с еврейского языка на греческий, как то Аккила, Симах и Феодотион, хотя существует и еще перевод, автор которого неизвестен, и потому он без указания переводчика называется просто «пятым изданием». Однако перевод 70 принят церковью, так как если бы он был единственным, и находится в употреблении у греческих христианских народов, из которых весьма многие даже не знают, существует ли еще какой-либо другой. С перевода 70 сделан и латинский перевод, используемый латинскими церквями. Еще в наше время жил пресвитер Иероним, человек ученейший, сведущий во всех трех языках, переведший священные писания на латинский язык не с греческого, а с еврейского. Но несмотря на то, что иудеи признают его ученый перевод правильным, а перевод 70 во многих местах неточным, однако Церковь Христова полагает, что никого не следует предпочитать авторитету стольких людей, избранных для этого дела тогдашним первосвященником Елеазаром, на том основании, что если бы даже и не проявился в них единый и, несомненно, божественный дух, а ученые 70 по человеческому обыкновению договорились между собою относительно тех или иных слов перевода, чтобы употребить такие, которые принимались бы всеми, то и в таком случае им не следует предпочитать одного, кто бы он ни был. Но коль скоро мы видим в них такой ясный знак боговдохновенности, то как бы любой другой переводчик Писания с еврейского языка на какой-нибудь другой не был точен, согласен ли он с 70 или нет, за 70 мы должны признать пророческое превосходство. Ибо тот же самый дух, который был в пророках, когда они составляли Писание, тот же дух был и в 70, когда они его переводили. Этот дух по божественному авторитету мог, конечно, говорить и нечто иное, подобно тому, как известный пророк говорил и то, и другое, потому что то и другое говорил тот же самый дух. Мог говорить и то же самое иначе, так что людям, хорошо понимающим, виден был, хотя и не под одинаковыми словами, тот же самый смысл. Мог, наконец, иное опускать, а другое добавлять, чтобы и из этого было видно, что это было делом не рабского труда человека, каким должен был быть перевод буквальный, а делом власти божественной, которая наполнила и направляла ум переводчика. Некоторые, впрочем, полагали, что греческие кодексы перевода 70 следовало исправлять по еврейским кодексам, однако опустить то, чего еврейские кодексы не имеют, а 70 имеют, не решились, а только вставили то, что еврейские кодексы имеют, а 70 не имеют. И эти вставки отметили в начале стихов известного рода знаками наподобие звезд, называемыми поэтому звездочками. То же, чего наоборот, еврейские кодексы не имеют, а 70 имеют, обозначили и тоже в начале стихов черточками, подобно тому, как пишутся унции. С такими значками распространены повсюду и многие латинские кодексы. Но все то, что не опущено или прибавлено, а иначе сказано, и придает или другой смысл, не несовместимый, однако же, с тем, или тот же самый, но выраженный иным образом, то может открываться только при сличении тех и других кодексов. Итак, если в Писании мы должны, как и следует, видеть лишь то, что через людей говорил Дух Божий, то все, что в еврейских кодексах есть, а у 70 нет, все это Дух Божий благоволил сказать не через них, а через пророков. Все же, что есть у 70 и чего нет в еврейских кодексах, тот же самый Дух предпочел высказать через них, а не через пророков, показывая таким образом, что те и другие были пророками. Ибо точно так же одно изрек он через Исаию, другое через Иеремию, третье через иного какого-либо пророка, или одно и то же, но иначе, через того или другого, как было ему угодно. Все, что находится у пророков и у 70, изрек через тех и других один и тот же дух, но так, что те предшествовали, пророчествуя, а эти следовали за ними, пророчески их объясняя. Ибо как в тех, говоривших истинное и между собою согласное, обитал один и тот же дух мира, так и в этих, переводивших отдельно друг от друга, как бы едиными устами, проявился тот же самый единый дух. Вы слушаете?

0: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Семейная молитва. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 стих. Некоторые христиане называют такую молитву «молитва согласия». Вы действительно благословенны, если имеете брата или сестру, с кем вы можете молиться. На самом деле, самые сильные ходатаи, которых я знаю, собираются по два или три. И место, где совершается такая молитва – дом. Моя жена Гвен и я молимся вместе каждый день. И я верю, это держит нашу семью вместе. В течение всех лет, когда наши дети подрастали, мы молились о каждом из них, чтобы никто из них не потерялся, об их взаимоотношениях и о их друзьях, о всем, что касалось их будущего. Теперь то же самое мы делаем для внуков. Немного христианских семей находит время молиться дома. Лично я могу засвидетельствовать, что я в служении сегодня как результат силы семейной молитвы. Когда я был ребенком, каждый день, неважно, где я и мой брат играли впереди двора или в конце улицы, моя мама открывала переднюю дверь и звала нас. «Давид, Джерри, Йонита, Русь, время помолиться!» Мой брат Дон еще не родился на этот момент. Все соседи знали о времени нашей семейной молитвы. Иногда я не хотел слышать этот зов и проявлял недовольство об этом. Но явно что-то происходило в те времена молитвы. Дух двигался посреди нашей семьи и касался наших душ. Может, вы не видите себя, ведущего семейную молитву. Может, ваш супруг не в согласии с вами или ребенок не послушен вам. Возлюбленные, неважно, кто не хочет присоединиться, вы все равно можете войти в кухню, склонить голову, сев за кухонный стол и молиться. Это будет ваша семейная молитва, и каждый член семьи будет знать об этом. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий, дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

надежным, самым верным на земле. Бывают дни, когда загубишь.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 60. Начальнику хора на струнном орудии. Псалом Давида. «Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей! От конца земли взываю к Тебе, в унынии сердца моего, возведи меня на скалу, для меня недосягаемую, ибо Ты – прибежище мое, Ты – крепкая защита от врага. Доживу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих, ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего. Приложи дни ко дням царя, лета его продли в род и род. Да пребудет он вечно пред Богом, заповедуй милости и истине охранять его. И я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день». Глава 10. Отправившись оттуда, приходит с пределы Иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?» Он сказал им в ответ: «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». Иисус сказал им в ответ: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: «Учитель, благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к Нему сыновья Завидеевы Иаков и Иоанн и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорит: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 31. И по окончании всего этого пошли все израильтяне, там находившиеся, в города иудейские, и разбили статуи, срубили посвященные дерева, и разрушили высоты и жертвенники во всей Иудее, и в земле Вениаминовой, Ефремовой и Манассеиной до конца. И потом возвратились все сыны Израилевы, каждый во владение свое, в города свои. И поставил Языкия череды священников и левитов по их распределению каждого при деле своем, священническом или левитском, при всесожжении и при жертвах мирных, для службы, для хваления и славословия у ворот Дома Господня. И определил часть царь из имущества своего на всесожжение утренние и вечерние, и на всесожжение в субботы и в новомесячие, и в праздники, как написано в законе Господнем. И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определенное содержание священникам и левитам, чтобы они были ревностны в законе Господнем. Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израилевы множество начатков хлеба, вина и масла, и меду, и всяких произведений полевых, и десятин из всего нанесли множество. И израильтяне, и иудеи, живущие по городам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота, и десятины из пожертвований, посвященных Господу Богу их, и наложили груды. В третий месяц начали класть груды, и в седьмой месяц кончили. И пришли Иезекия и вельможи, и увидели груды, и благодарили Господа и народ его Израиля. И спросил Иезекия и священников, и левитов об этих грудах. И отвечал ему Азария, первосвященник из дома Садокова, и сказал: «С того времени, как начали носить приношения в дом Господень, мы ели досыта, и многое осталось, потому что Господь благословил народ свой. Из оставшегося составилось такое множество». И приказал Езекия приготовить комнаты при доме Господнем, и приготовили. И перенесли туда приношения и десятины, и пожертвования со всею точностью. И был начальником при них Ханания, левит, и Семей, брат его, вторым. А Иехиил, и Азария, и Нахав, и Асаил, и Иеремов, и Озават, и Елиел, И Исмахия, и Махав, и Бинания были смотрителями под рукою Ханани и Симея, брата его, по распоряжению царя Езекии и Азарии, начальника при Доме Божьем. Каре, сын Имны, левит, привратник на восточной стороне, был при добровольных приношениях Богу для выдачи принесенного Господу и важнейших из вещей посвященных. И под его ведением находились Эден, и Миниамин, и Иешуа, и Шамаия, и Амария, и Шихания в городах священнических, чтобы верно раздавать братьям своим части, как большому, так и малому, сверх списка их, всем мужеского пола от 3 лет и выше, всем, ходящим в дом Господа для дел ежедневных, для служения их, по должностям их и по отделам их, и внесенным в список священникам по поколениям их и левитам от 20 лет и выше по должностям их, по отделениям их, и внесенным в список со всеми малолетними их, с женами их и сыновьями их, и с дочерями их, всему обществу, ибо они со всей верностью посвятили себя на священную службу». И для сынов Аароновых священников в селениях вокруг городов их при каждом городе поставлены были мужи, поименованные, чтобы раздавать участки всем мужеского пола у священников и всем внесенным в список у левитов. Вот что сделал Иезекия во всей Иудее. И он делал доброе и справедливое и истинное пред лицом Господа Бога своего. И во всем, что он предпринимал на служение Дому Божию и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех. Глава 32. После таких дел и верности пришел Сеннахерим, царь ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные города, и думал отторгнуть их себе. Когда Иезекия увидел, что пришел Сеннахерим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князьями своими и с военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне города, и те помогли ему. И собралось множество народа, и засыпали все источники и поток, протекавший по стране, говоря, да не найдут цари ассирийские, придя сюда, много воды». И ободрился он, и восстановил всю обрушившуюся стену, и поднял ее до башни, и извне построил другую стену, и укрепил Милло в городе Давидовом, и наготовил множество оружия и щитов, и поставил военачальников над народом, и собрал их к себе на площадь у городских ворот, и говорил к сердцу их, и сказал, «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь, и не страшитесь царя ассирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним». С ним мышца плотская, а с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших. И подкрепился народ словами Иезекии, царя Иудейского. После сего послал Сеннахерим, царь ассирийский, рабов своих в Иерусалим. Сам он стоял против Лахиса, и вся сила его с ним к Иезекии, царю Иудейскому, и ко всем иудеям, которые в Иерусалиме, сказать... Так говорит Сеннахерим, царь ассирийский, «На что вы надеетесь и сидите в крепости в Иерусалиме? Не обольщает ли вас Иезекия, чтобы предать вас смерти от голода и жажды, говоря, Господь, Бог наш, спасет нас от руки царя ассирийского? Не этот ли Иезекия разрушил высоты его и жертвенники его, и сказал Иудее и Иерусалиму, пред жертвенником единым поклоняйтесь и на нем совершайте курение? Разве вы не знаете, что сделал я и отцы мои со всеми народами земель? Могли ли боги народов земных спасти землю свою от руки моей? Кто из всех богов народов, истребленных отцами моими, мог спасти народ свой от руки моей? Как же возможен ваш бог спасти вас от руки моей? И ныне пусть не обольщает вас Иезекия, не отклоняет вас таким образом, не верьте ему, если не в силах был ни один бог, ни одного народа и царства спасти народ свой от руки моей и от руки отцов моих, то и ваш бог не спасет вас от руки моей». И еще многое говорили рабы его против Господа Бога и против Иезекии, раба его. И письма писал он, в которых поносил Господа Бога Израилева и говорил против него такие слова, «Как боги народов земных не спасали народов своих от руки моей, так бог Иезекии не спасет народа своего от руки моей». И кричали громким голосом на иудейском языке к народу Иерусалимскому, который был на стене, чтобы устрашить его и напугать его и взять город. И говорили о боге Иерусалима, как о богах народов земли и изделия рук человеческих. И помолился царь Езекия и Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к небу. И послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и главноначальствующего и начальствующих в войске царя Ассирийского. И возвратился он со стыдом в землю свою. И когда пришел в дом Бога своего, и шедшие из чресла его поразили его там мечом. Так спас Господь Езекию и жителей Иерусалима от руки Сенахерима, царя Ассирийского, и от руки всех, и оберегал их отовсюду». Тогда многие приносили дары Господу в Иерусалим и дорогие вещи Езекии, царю Иудейскому, и он возвеличился после сего в глазах всех народов. В те дни заболел Езекия смертельно, и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знамение. Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим». Но как смирился Езекия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень в одни Езекии. И было у Езекии богатства и славы весьма много, и хранилище он сделал у себя для серебра и золота, и камней драгоценных, и для ароматов, и щитов, и для всяких драгоценных сосудов, и кладовые для произведений земли, для хлеба, вина и масла, и стойла для всякого рода скота, и дворы для стад». И города построил себе, и стад мелкого и крупного скота было у него множество, потому что дал ему Бог весьма большое имущество. Он же, Езекия, запер верхний поток вод Геона и провел их вниз к западной стороне города Давидова. И действовал успешно Езекия во всяком деле своем. Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Прочие деяния Езекии и добродетели его описаны в видении Исаии, сына Амосова, пророка, и в книге царей иудейских и израильских. И почил Езекия с отцами своими, и похоронили его над гробницами сыновей Давидовых, и почесть воздали ему по смерти его все иудеи и жители Иерусалима. И воцарился Манассия, сын его, вместо него».

0: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Иногда люди создают то, что завтра забудут.
1: Слезы высохли давно.
0: Иногда люди создают то, что помнить будут годы. Иногда люди создают то, что будет жить века. Однажды вечный Бог создал тебя, и твоя душа бессмертна. Когда одни воскреснут для вечной жизни, а другие для вечного осуждения, что будет с тобой?
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

стал, что за светом идет день, и мой век, как и я, мал. Что внутри больше, чем вне, что счастливей жить для, то, что все это есть во мне, и во всем этом есть я. Подари мне еще час, я запомнить хочу все, каждый самый мой первый раз, и что было мне после него. Я надеюсь, куда пойду, взять с собой мне не запретят, что когда-то

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами снова мы, Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, можно ли христианину быть полицейским или военным? Мы в Писании видим, как к Христу приходило несколько сотников.
1: Это достаточно сложный вопрос, и по этой причине у христиан на протяжении истории христианства были разные мнения. Так же, как и в вопросе, можно ли использовать оружие в целях самообороны, некоторые придерживаются позиции абсолютного пацифизма, когда они говорят, что недопустима никакая форма сопротивления или насилия по отношению к преступникам или потенциальным преступникам. Вот. И есть другая категория, где люди поощряют всячески и защищают, и говорят, что это очень правильно, это очень нужно. Когда мы смотрим на Священное Писание, Писание говорит о том, что правительство, земное правительство, установлено Богом. Больше того, написано, начальник есть Божий слуга, ибо он не напрасно носит меч для того, чтобы поощрять делающих добро и наказывать делающих зло. То есть мы видим, что Библия допускает это. Скорее всего, в Библии сказано, в Библии запрещено какое-то убийство, которое один человек делает, исходя из самосуда, исходя из своих собственных каких-то целей по отношению к другому человеку. Но Библия разрешает, повелевает и устанавливает человеческое земное правительство для того, чтобы они, эти люди, могли утверждать принципы справедливости в обществе, в котором они живут. И здесь, конечно, возникает вопрос – могут ли христиане быть частью этого процесса? Ответ неоднозначный по вот какой причине. В принципе, да, могут. Если человек становится полицейским, и он ищет цель, и вернее, пытается достичь цели, чтобы поощрять делающих добро и наказывать делающих зло, то это очень благородная цель, и Библия не запрещает это, и мы видим, что Библия наоборот, говорит, что это божественное установление. Проблема возникает вот в чем. Когда мы говорим о разных уровнях земных правительств, о разных уровнях систем, которые занимаются наблюдением за правопорядком, правоохранительные органы, то, к великому сожалению, в разных странах есть определенный уровень коррумпированности этих систем. Коррумпированности не только с точки зрения взяток и так далее, но с точки зрения нарушения понятия справедливости, когда понятие зло и добро не соответствует тому, что Библия называет добром и что Библия называет злом. В некоторых ситуациях это минимальное, небольшое несоответствие. В некоторых странах это огромное несоответствие. То есть, когда полицейский, он вынужден выполнять приказ, или же военный, выполняет приказ своего командования, и когда этот приказ морально злой, когда он морально неправильный. Я помню время, когда мы жили в Советском Союзе, когда приходили милиционеры разгонять наши богослужения. Их посылало командование,

0: И многие говорили, мы не хотели бы этого делать, но мы не можем, потому что нас послало начальство это сделать. Они явно выступали против Бога. Они выступали, они наказывали беззащитных, тех, кто мирно собирался и молился Богу. Но они вынуждены были это делать, потому что их начальство издало приказ. И вот в этом отношении участие человека в какой-то форме вооруженного или правоохранительной структуры, оно всегда ставит его заложником от качественности системы, от моральной чистоты системы, в которой он находится. Поэтому здесь уже каждому человеку нужно иметь мудрость от Бога. Задайте себе вопрос, в действительности смогу ли я, приняв присягу, подписав, что я буду повиноваться своему командованию, смогу ли я в действительности выполнить все команды, все повеления, которые дает эта конкретная правоохранительная структура, и при этом иметь чистую совесть перед Богом и перед людьми, которым вы служите, и которым интересы которых и справедливость в жизни которых вы призваны защищать. Это, пожалуй, самый главный и самый сложный, наверное, вопрос, который нужно решить в каждой ситуации, когда человек одевает погоны и принимает присягу или обещает, что он будет выполнять приказы того командования, под которое он становится. Дай Бог вам мудрости в этом.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. А также пишите нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org, на Viber и WhatsApp по номеру +1 360 977 2182. Еще раз повторю, +1 360 977 2182. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете «Христианское радио».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 31 августа. Вы что-нибудь поймали? Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища? Вы поймали что-нибудь, чтобы поужинать сегодня?» Евангелие от Иоанна, 21:5. Расширенный перевод Библии. В 21 главе Евангелия от Иоанна рассказывается о том, как ученики всю ночь ловили рыбу, но ничего не поймали. Случалось ли с вами такое, что вы старались изо всех сил, но при этом безрезультатно? Если да, тогда вы можете понять, как они себя чувствовали. Иисус появился на берегу озера и спросил учеников, поймали ли они что-нибудь. Они ответили, что нет. Тогда он велел им снова закинуть сети по правую сторону от лодки. Они исполнили то, что он велел им, и поймали столько рыбы, что не могли вытащить сети из воды. Эта история показывает разницу между следованием своей воли и следованием воли Бога. Фактически Иисус спросил учеников: «У вас получается делать то, что вы задумали?» Этот вопрос мы можем задать самим себе, когда не видим никаких результатов в том, что делаем, несмотря на множество потраченных усилий. Когда мы делаем что-либо за рамками Божьей воли, это все равно, что ловить рыбу не с той стороны лодки. Порой мы стараемся, лезем вон из кожи, прилагаем максимум усилий, стараясь добиться каких-то серьезных перемен. Мы хотим изменить обстоятельства, других людей или самих себя, заработать больше денег или добиться повышения по службе. Но что бы мы ни делали, как бы ни старались, мы не видим результатов, а только выбиваемся из сил. Вы что-нибудь поймали в последнее время? Вы добились поставленной цели или просто изнурили себя? Возможно, вы ловили рыбу не с той стороны лодки. Божье слово на сегодня. Если вы попросите у Бога помощи и выслушаете Его, Он подскажет вам, где следует закинуть сеть. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
2: Радио «Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: На какое-то время всей мир приходя, находя в нем себя или не находя, мы в предчувствии света, нас тянет на свет, даже там, где написано «выхода нет».

непонятно за что. Продолжается бой. За себя мы готовы бороться с собой. И вот-вот одолеет бессмысленность, но мы уверены будет рассвет все равно. Мы идем вопреки или наперекор, как когда-то Каспар, Бальтазар, Мельхиор. Мы навстречу идем, а не просто вперед. И предчувствие света нас не подведет.

0: Кит на радио Пилигрим.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 61. Начальнику хора Идифумова. Псалом Давида. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека? Вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся». Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он, твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Сыны человеческие – только суета. Сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог – и дважды услышал я это, что сила у Бога, и у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его. Глава 11. Когда приблизились к Иерусалиму, в Вифагии и Вифании, горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение,

0: которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что это вы делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили: «Эй, что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им: «Как повелел Иисус». И те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. И Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Оссана! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущий во имя Господа царство Отца нашего Давида! Оссана в высших!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков, и сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И услышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто-то пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Пришли опять в Иерусалим. И когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу я вас об одном, отвечайте мне. Тогда я скажу вам, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собой: «Если скажем с небес, то он скажет: почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков — боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк, и сказали в ответ Иисусу: не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какую властью это делаю».
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Книга пророка Осии, глава 1. Слово Господне, которое было к Осии, сыну Бериину, в дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских, и в дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского. Начало слова Господня к Осии. «И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа. И пошел он, и взял Гомерь, дочь Дивлаима, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему: нареки ему имя Израиль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Израиля с дома Иуева, и положу конец царству дома Израилева, И будет в тот день, я сокрушу луг Израилев в долине Израиль. И зачала еще, и родила дочь, и он сказал ему: нареки ей имя Лорухама, ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им. А дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их. Спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками. И откормив грудью непомилованную, она зачала и родила сына. И сказал он: нареки ему имя Лоамми, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им: вы не мой народ, будут говорить им: вы сыны Бога живого. И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения, ибо велик день Израиля. Глава вторая. Говорите братьям вашим: мой народ, и сестрам вашим: помилованная. Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих, дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждою. И детей ее не помилую, потому что они дети блуда». Ибо блудодействовала мать их и осрамила себя, зачавшая их, ибо говорила: «Пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки. Зато вот, я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих, и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будут искать их, но не найдет, и скажет: «Пойду я и возвращусь к первому мужу своему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь». А не знала она, что я давал ей хлеб и вино, и елей, и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала. Зато я возьму назад хлеб мой в его время, и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее. И ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки моей». И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее, и новомесячие ее, и субботы ее, и все торжества ее. И опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорит: «Это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои, и я превращу их в лес, и полевые звери поедят их». Я накажу ее за дни служения Ваалом, когда она кадила им, и, украсив себе серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь. Посему вот, и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды, и она будет петь там, как в дни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской. И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня «муж мой», и не будешь более звать меня «Ваали». И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их». И заключу в то время для них союз с полевыми зверями, и с птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле, и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности. И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». И будет в тот день, я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб, и вино, и елей, а сии услышат Израиль. И поселю ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу: ты мой народ, а он скажет: ты мой Бог. Глава третья. И сказал мне Господь: иди еще. И полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за 15 сребреников, и за хомер ячменя, и полхомера ячменя, и сказал ей: много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим, так же и я буду для тебя». Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни».

близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья мои

побудьте со мною. Помолитесь хоть час моему отцу. О, если б вы знали, что мне предстоит пройти. О, если б вы знали,

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Что природа говорит о Боге? Или точнее, что Бог говорит нам через природу? Атеисты противопоставляют природу Священному Писанию, а скептики часто заявляют, что наука опровергает Библию и что любой разумный, образованный человек должен относиться к Писанию с недоверием. Что нам ответить на это? Отвечать можно так. Вы знаете, что верующие имеют в виду, когда говорят о двух книгах Бога. Это книга Слова, Писание, и книга Дела, Природа. Под природой мы обычно подразумеваем окружающий мир, не пострадавший от деятельности человека, хотя в то же время люди лишь занимают свою нишу в этом огромном мире. Природа – это нечто неизмеримо большее, чем восходы и закаты, прогулки по лесу или документальные фильмы о чудесах нашей планеты. Земля – это лишь крохотная часть известного нам мира, который состоит из бесчисленного количества планет, звезд и галактик. Астрофизики позволили нам заглянуть за пределы нашей планеты и узнать, что находится за миллионы световых лет от нас. Псалмопевец подтверждает: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». И несколькими стихами позже: «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно умудряет простых». Псалом 18:2-8. Первая часть этого прекрасного гимна говорит о природе, вторая – о Писании, а третья – о нашем ответе на его откровение к нам. Тем не менее, очень многим христианам кажется, что Бог говорит с ними только в Библии. Конечно, Библия является нашим молитвословом, книгой о взаимоотношениях с Богом, о истории человечества и так далее. Она говорит нам о том, как нам должно жить. Но то же Писание содержит, например, Псалом 18 и Римлянам 1:20, где утверждается, что Бог обращается к нам и через природу. Нам стоит быть внимательными к обеим книгам. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио

0: Здравствуйте, друзья! В программе «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, вопрос относительно отлучения от церкви. Вообще это явление со времен появления церкви приводит людей в ужас, когда люди говорят об отлучении церкви. Что это такое вообще по сути своей?
1: Отлучение от церкви действительно очень серьезный вопрос, и мы видим, что к нему серьезно относился Иисус Христос. Мы видим, апостол Павел писал об этом. Другие апостолы упоминают какие-то события, связанные с вот этой частью жизни церкви. Но и, к великому сожалению, этот вопрос получил достаточно много неточного представления в сознании многих и многих людей. Наверное, главная проблема заключается в его некоторой политизации, потому что отлучение достаточно часто в истории церкви использовали как инструмент для того, чтобы сводить счеты, для того, чтобы доказать что-то кому-то и так далее. Для того, чтобы разобраться и понять его сущность, нам нужно прежде всего обратиться к самому главному месту Писания, говорящему об этом. Это слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея, 18 глава. В 18 главе Иисус говорит, он посвящает большой разговор со своими учениками для того, чтобы поговорить об отношении к согрешающим. Это не секрет, что люди, которые становятся верующими, которые следуют за Христом, которые являются частью христианского сообщества, они, тем не менее, согрешают. И в среди общего количества людей, принадлежащих церкви, есть люди двух разных типов. Есть те, которые по-настоящему верующие, но согрешают, борясь со своим грехом в той или иной сфере. И есть люди, которых Иисус называл плевелами, то есть они в действительности, в сути, не приняли Божьего господства, они не приняли Евангелие, они не рождены свыше, они только по форме принадлежат церкви. И вот это смешение людей двух разных типов в одной группе, оно часто и приводит к необходимости принятия каких-то конкретных мер, чтобы помочь людям правильно реагировать, прежде всего, в данном случае, на свой грех. Поэтому Иисус предложил ученикам специальный подход. Но до того, как мы о нем поговорим, несколько слов нужно сказать об общем контексте этого разговора. В этом разговоре Иисус говорит о ценности каждой души. Эта идея доминирует с самого начала главы, когда Иисус ставит дитя посреди и говорит о ценности самого малого. Дальше он говорит: «Горе миру от соблазнов», и говорит о том, что если человек соблазняет одного из меньших сих, то его вина очень большая. Дальше он говорит притчу о заблудившейся овце, когда пастырь оставляет 99 и идет искать одну заблудившуюся. Все это устанавливает определенный контекст, что речь идет не об инквизиции, речь не идет ни о каком-то инструменте карательного плана или типа. Речь идет прежде всего об инструменте церковной дисциплины, которая воздействует на душу с целью ее спасти. И дальше Христос объясняет механизм. Если человек видит кого-то согрешающего, брата своего согрешающего, то есть процесс. Прежде всего, пойди обличи, то есть помоги этому человеку увидеть его грех с целью помочь ему спастись. Здесь даже сказано, если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. То есть, заметьте, ценность душ подчеркивается, дальше механизм, который направлен с целью приобрести человека, не отторгнуть, не отвергнуть, а приобрести человека. Дальше, если одного не послушает, тогда возьми с собой двоих и пойди и поговори с ним вдвоем или втроем. Может быть, он вас послушает, написано, чтобы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово, то есть больше немножко аргументов принести для того, чтобы помочь человеку исправиться. После этого третий шаг. Если не послушает их, скажи церкви, то есть тогда всей церковью обличи церкви, то есть тогда всей церковью обличите или помогите человеку.

0: Мы пробовали сделать все, чтобы он освободился от греха. Мы вели его к тому, чтобы он поборол и победил свой грех. Но, к сожалению, этого не происходит. И поэтому у нас не остается никакого другого инструмента, как объявить, что этот человек, исходя из того, что мы знаем, он человек, не принадлежащий к церкви, значит, не имеющий спасения. Именно в этом сущность отлучения. Правда, как я уже сказал, некоторые люди политизируют и используют отлучение как карательный инструмент, как инструмент для сведения счетов, но это уже издержки разного рода отступлений или же, скажем так, загрязнение церкви какими-то другими мотивациями, другими целями. Вот. Но истинный смысл отлучения вот именно такой, как его представил Иисус Христос.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или через приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!

0: Я прощаю всех одинаково. Я ступаю твердой ногой. Мир разделится, солнце спрячется. Не надежда то, что предвидено, и не вера то, что увидено. Только закрыв глаза, можно понять,
1: как мир

ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился». Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

Христианские притчи. Добрый самаритянин. Один законник встал и, искушая Иисуса, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду и изранили его, и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем. И если сдержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 25 по 37.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. В Библии мы читаем о людях удивительной веры. Особенно отмечена вера Авраама. Известно, что Авраам упорно искал Бога. Он не был удовлетворен идолопоклонством своего народа. И когда Господь призвал его, он с готовностью откликнулся на зов Божий. О призыве Бога к Аврааму, о его обращении – сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: К чему призвал нас Бог? Он нас призвал к новой жизни. Он предлагает нам не исправленную, но совсем новую жизнь в Сыне Своем Иисусе Христе. В Библии мы имеем целый ряд примеров людей, которые откликнулись на этот Божий призыв. И из всех этих людей Дух Святой особенно выделяет одного, Авраама, который потом был прозван отцом веры. В Новом Завете апостол Павел в своем послании к римлянам говорит, что мы призваны идти по следам Авраама. И в Ветхом Завете пророк Исаи говорит в 51 главе: «Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его». Заметьте также, что никому так много места не уделено в 11 главе послания к евреям, в главе веры, как именно Аврааму. Тут мы имеем в очень сжатой форме истории этого замечательного человека. Автор послания к евреям упоминает только три события, три действия веры, три призвания. Слушайте, верою Авраам повиновался идти, верою обитал он на земле обетованной, верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака. В таком виде суммировал автор послания к евреям всю захватывающую историю призвания Авраама, друга Божьего. Но чтобы заполнить пропущенные страницы этой истории, нам необходимо будет обратиться главным образом к книге «Бытие» и к другим местам Библии, как в Ветхом, так и в Новом Завете, говорящим о Аврааме. В послании к римлянам апостол Павел призывает детей Божьих идти по следам веры отца нашего Авраама. Для этого и дана нам история этого мужа веры, и сегодня мы призываем наших слушателей последовать примеру Авраама, подражать его вере. Но вы спрашиваете, как же я могу это сделать? Как мне поступить? С чего мне начать? И вот, чтобы ответить на эти вопросы, следует отметить, что автором и инициатором веры его является Бог. Жизнь веры Авраама начинается не Авраамом, а призванием Божьим. Если мы это упустим из виду, то как бы мы ни старались подражать вере Авраама, мы потерпим полную и абсолютную неудачу. Как начинается духовная жизнь Авраама, его жизнь с Богом? Прошу отметить, что Авраам и весь дом его были идолопоклонниками. Так сказано в книге Иисуса Навина. «За рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». Так что Авраам родился и воспитан был в свои юные годы в таком языческом окружении и был идолопоклонником, как и все остальные. И тут невольно возникает такой вопрос. Как же мог из него сделаться человек такой сильной веры? Ответ может быть только один. Бог его призвал к этой новой жизни. Как, будучи язычником и идолопоклонником, мог он знать что-нибудь об истинном Боге? Поэтому инициатором его веры должен был быть кто-то другой. Автором его веры, дорогие друзья, мог быть только сам Бог, который призвал его выйти из Ура Халдейского. Говорит об этом первомученик Стефан. Слушайте, «Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан». Видите, тут Авраам был ни при чем. Бог славы явился ему, он призвал его. Авраам остался бы в Месопотамии язычником и идолопоклонником, если бы не Бог явился ему. Бог всемогущий его избрал и от всех других. Бог сделал его другом своим и наследником Царствия Божия. Бог его призвал. Поэтому можно ли приписать обращение Авраама к его добрым намерениям или каким-то высшим нравам и хорошим качествам его характера? Нет. Всемогущий Бог спас нас и призвал званием святым, и не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. О, дорогие мои, Бог и только Бог сделал различие между нами и миром. Скажите, что мы имеем, чего бы не получили от Его святой руки? Поэтому каждое чадо Божие, будь оно на небе или на земле, должно сказать: «Благодатью Божией есть им то, что есть им слава и благодарение Ему». Но дальше следует отметить, что обращение Авраама было личным опытом. Бог не спасает людей коллективно, массами, а индивидуально. Бог призвал Авраама одного. Об этом так ясно сказано у пророка Исаии в 51 главе. «Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его». Каждый должен лично принять его спасение и откликнуться на его призыв. Хотя Господь его бывшего язычника и идолопоклонника призвал одного, Он его благословил и размножил, как песок морской. Мой дорогой друг, Бог хочет иметь с тобой личное дело. Он жаждет тебе дать новое сердце и новый дух, благословить тебя и сделать тебя благословением другим. О, скажи, какая польза, если приобретешь весь мир, а душе своей повредишь? Только во Христе и со Христом есть смысл жизни. О, немедли, Господь призывает тебя сейчас. Не окажись опоздавшим, но войди в Его чудный покой верой в Господа Иисуса Христа. Пусть сам Дух Божий совершит это великое дело в твоем сердце сегодня, сейчас, там, у твоего радиоприемника.
0: Может быть, сегодня кому-то из вас Господь предложит изменить свою жизнь, пойти неизведанным путем. Примете ли вы это предложение? Знайте, что если бы не было людей, для которых Христос был дороже всего и всех на свете, мир не знал бы христианства.
2: Как будто

0: Наша программа подошла к концу. Мы благодарим всех, кто ее слушал. Пишите нам. Ваши письма всегда желанные гости у нас. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Радио «Пилигрим». Слушайте нас внимательно.